0: общаться с предками.
1: Because we all are able to communicate with the ancestors.
0: Я сейчас прочту несколько молитв на русском.
1: Right now I will pray in my language in Russia.
0: С бубном.
1: With my drum.
0: С разными звуками.
1: With different sounds.
0: Пусть в этот вечер к нам придут в контакт хорошие светлые души.
1: And should good and bright souls connect with us this night.